Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Рокки 2.0. Здесь и сейчас. На радио.
1: Доброе утро. Вот всего один день. Смотри, один единственный день, и насколько лучше настроение в понедельник. Вот еще добавить, знаешь, хочется 1-0 к зарплате. Ну вот если добавлять, чтобы было классно.
2: Подожди, объясни для всех, что произошло такого, что в понедельник тебе воспринимается как что-то светлое и прекрасное?
1: Потому что было 3 выходных дня. Плюс один выходной день. Я не сказал слово «выходной»?
2: Нет.
1: А, ну такое
2: бывает.
1: Ну там
2: плюс один. Что плюс один, непонятно. Мы, во-первых, всех поздравляем с тем, что все отдохнули, да? Все отдохнули. Но кто не отдохнул, не жалуйтесь. Во-вторых, какое удивительное чудо. Еще на прошлой неделе мы с тобой приходили в пуховиках на работу. А сейчас я впервые вижу икры Ромы Миронова. Это что такое?
1: Это шорт называется, если ты не в курсе.
2: Это что такое, непобритое на меня смотрит?
1: А ты на них не смотри. Не подмигивай.
2: Ладно, все, давайте уберем свой фокус внимания от ног Ромы Миронова. Сфокусируемся на том, что нас будет радовать в этом часе. А в этом часе, в частности, будет вот это.
3: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.
1: Максимально ритмично будем продвигать следующие майские. Вот так. Evelyn Roxton, Vertigo.
2: И прямо сейчас начинаем очередную лучшую неделю в твоей жизни вместе с ними.
3: Bob Sinclair and Kaiser, I can't wait.

0: шоу на Радио Энерджи.
1: Бывает, подходишь к девушке, и вроде как, пока идешь, не помнишь, как ее зовут. Ну вот серьезно. А когда подходишь, начинаешь называть ее имя и называешь абсолютно другое. Вот у меня это бывает достаточно часто. Ситуация
2: теперь
1: очень
2: понятно.
1: Неудобная.
2: Теперь понятно, почему-то тебя так часто бросали в этой жизни.
1: Но я же не со зла, ну просто запутался
2: Ром,
1: и все.
2: Ром, в смысле ты не со зла? Ты сразу становишься кровным врагом до седьмого колена девушки.
1: Навсегда?
2: Этой. Конечно.
1: А если какие-то цветочки там?
2: Цветы, Ром, цветочками там не отделаешься, если другим именем назвать. Мы сегодня хотим узнать, а что ты постоянно путаешь? Пиши в удобном для тебя мессенджере или в группе Радио Энерджи ВКонтакте.
1: Самое главное не путать, что у нас есть бодрозавр, который точно готов поделиться с тобой своим зарядом бодрости. Если ты напишешь нам, почему он необходим именно тебе или кому-то из твоих близких. Номер Энерджи стабилен 8-985-382-3333.
0: Шойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Энерджи.

0: Шоу «Джойстики». Energy. Рома, Даша
1: и Бодрозавр.
2: Вот он, Бодрозавр. Это твой мощный заряд на день с помощью наших самых энергичных треков. Он нас готов, он нас заряжен, мы будем его выпускать.
3: Николай написал: «Очень нужен Бодрозавр моей дорогой, любимой и прекрасной жене Полине. Она еле открыла сегодня глазки. Сейчас работает, а я уже дома отдыхаю».
2: Не без улыбки написал это сообщение Николай. Выпускай.

0: любимым доставили бодрозавров всем мамам и всем студентам, у которых сегодня экзамен. Доброе утро, страна! Это был твой Energy будильник, а мы зовем его
1: Бодрозавр!
2: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: У меня сейчас дикий шок. Правда. Так, давайте сейчас задание. Я вам скажу слово, вы подумайте, что оно значит. Нелицеприятный. Вот, Рома, это нелицеприятный?
2: Нелицеприятный может быть фрукт, который, с одной стороны, ты идешь к нему, он прям офигенное яблоко, а его переворачиваешь, а там уже...
1: А если ты не пробуешь пошутить, то нелицеприятный это... Ну, какой?
2: Ну, неприятный.
1: Вот. А это на самом деле не так. Все путают. А нелицеприятный, значение его беспристрастный.
2: Ты сейчас еще больше всех запутал. И меня, и всех, кто с нами. Подожди. Беспристрастный.
1: Да, нелицеприятный, это означает...

0: означает беспристрастный.
1: А какое-то простое слово есть?
0: Ром. Так, давайте. А буквари есть у кого-нибудь? Начнем с Ромы, прям с азов. В общем, если для вас это было таким же шоком, напишите, пожалуйста, в телегу Энджи. А мы перемещаемся к теме сегодняшней. Мы узнаем, что ты постоянно путаешь. Артем написал: цукини и кабачки до сих пор приводят в замешательство, так же, как и оливки с масленами. Вроде бы одно и то же, но душнилы говорят, что все разное.
1: Интересно, Артем сам так завуалировал свое мнение по поводу этой позиции. Смотри, на радио Энджи у нас... как бы всегда все весело и круто. Но ты же привык нас слушать в машине, я тебе предлагаю крутую идею. Можешь засунуть нас с собой в кармашек или пронести где-то в памяти, прийти на работу и всему офису включить, чтобы всем было классно, а не только тебе.
2: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
4: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: 7:24 в Москве. Самое время рассказать новость с модных полей. Шанель, видимо, на волне новости о том, что они теперь самый желанный люксовый бренд в мире, решили сделать то, после чего они смогут сказать: «Ну а теперь желанные?» Креативный директор Матье Блази показал сандали, от которых, по сути, осталась только пятка и несколько ремешков. Выглядит как обувь, которую, если честно, не доделали, а стоит, скорее всего, будет, как будто бы это обувь, не знаю, из слона-альбиноса, примерно так по стоимости.
2: Так, теперь нужно быстренько сгонять на дачу, в загородный дом, значит, к себе и посмотреть, сколько пар супер-мега-люксовой обуви у меня есть на даче, и отправить это все на ресейл. Все, я теперь тоже модный дизайнер.
1: Но зато вот, да, во-первых, вы, надеюсь, я представили, что обувь, она как бы загораживает только пяточку. Все остальное никак не покрывает. Но я теперь поняла, что это действительно люкс, потому что таким образом оно не изнашивается. Ну, подошва-то изнашивается, а обувь нет.
0: Это джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
3: Да!

0: Есть вещи, которые ты постоянно путаешь. Сколько бы времени ни прошло, ты все равно путаешь. Вот где горячая вода, где холодная, некоторые люди путают. Я вот, допустим, из таких.
1: Но ты еще правый и левый иногда путаешь.
0: Нет, этого нет, кстати. Когда за рулем абсолютно включается нормальная функция.
1: А вот рассказывай, когда... я видела, как ты в стену въехал.
0: Это когда пешком. Что ты тут путаешь всех абсолютно? Мы сегодня решили обсудить, что ты постоянно путаешь. Напиши, делись с нами в удобном для тебя мессенджере либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
1: Зульфия поделилась. У нас есть ГКЗ, это государственный концертный зал, и ГДК, городской дворец культуры. Между ними 11 километров. И перед выступлением всегда в коллективе есть человек, который поехал не туда. Я пока еще не путала, но всегда нервно перечитываю, чтобы не ошибиться. Мне кажется, сообщение «Я на месте» — это самая подозрительная фраза в их рабочем чате.
0: Потому что места все-таки бывают разные.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
9: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров. И получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
10: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает.
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
2: Реклама.
6: energyfm.ru.

0: Energy представляет
1: бездушный кавер
0: On Energy при поддержке искусственного интеллекта.
2: Пока твои друзья подпевают словами «ага-га», ты подпеваешь теми оригинальными словами, которые звучат в песне на самом деле. Именно к тебе сейчас обращаемся, человек, в голове которого есть огромное количество песен.
3: Мы взяли мировой хит, закинули его в нейросеть и решили с помощью искусственного интеллекта сделать кавер. Поменяли аранжировку, голос, а вот слова остались прежними.
2: Если узнаешь трек самым-самым первым, напиши нам или название трека, или самого исполнителя в удобном для тебя мессенджере. Номер Energy 89853. 82-3333.
3: Слушаем.
1: Бездушный кавер.

0: Наконец-таки правильные ответы, они посыпались, потому что те самые слова, которые все до сих пор произносят как Рака Макрофо. Действительно, это Boomfunk MC с 1999-го, хит «Это фристайлер». Самым первым на удивление оказался не парень, а девушка Маша, чей номер оканчивается на 2374, получает от нас стильный подарок. Это футболка от Energy. Мы тебя поздравляем.
1: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: вместе с Baby Rex тебе сейчас только что жизнь продлили, но тебе же было хорошо по треку New Religion. Вот, а психологи тут официально заявили, что позитивные эмоции действительно продлевают жизнь. Хочешь еще плюс несколько лет, то просто оставайся вместе с Energy.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Радио Energy.
1: Жизнь научила меня очень внимательно смотреть даты билет. Сейчас расскажу, как это происходило. Это прям отдельно больная для меня история. В общем, отправляюсь я в Казань. Значит, отправляется поезд у меня ночью в 1:15. Ну, написано, к примеру, 23 число. Но я же уверен, что это в 1:23 числа, правильно?
2: Да.
1: Значит, 22 числа я абсолютно спокойно ложусь спать дома. 23 числа я прихожу на вокзал с этим билетом. На меня смотрит проводница внимательно. На меня, на билет. Потом говорит: молодой человек, у вас все хорошо? Я говорю: ну да. Она говорит: ну вы как бы вчера уже уехали, и я стою с этой сумкой, с этим билетом, и я понимаю, что ага, вот как это работает. Хотя был уже достаточно взрослым. Было смешно и обидно. Вот теперь прям внимательно смотрю, стараюсь не путать, но нет, нет, да и да.
2: А я как человек, который на Дальнем Востоке вырос, знаешь, как было неприятно, когда ты покупаешь ЖД-билеты, и вместо того, чтобы написать местное время, почему-то московское указывали. Ну это же вообще странная история. А ты что постоянно путаешь? Давай делись с нами. Можешь написать в удобном мессенджере для тебя, либо зайди в группу Радио Energy ВКонтакте, подпишись и там оставь свой комментарий.
1: Элина нам написала: Арктика и Антарктика путают до сих пор, оба слова на букву А начинаются, и меня это путает. Раньше я думала, что у нас на севере Антарктида, а нет, у нас там Арктика.
2: Смотрите, главное правило: где холодно, там на А. Анадырь, Архангельск, Апатиты, Адлер, там тоже мурашки, когда ты узнаешь цены на жилье в сезон.
1: Можно не останавливать ее, потому что ее не остановить, но на в следующем часе мы отдадим кому-то Energy Cashback. Готовьтесь.
0: Шоу «Стики 2.0». Утреннее шоу на Радио Energy.

0: реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
5: До отпуска длинные ночи пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru.

0: Утреннее шоу на Радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на Радио
3: Всем привет! Важный запоздалый совет. Если ты что-то давно не делал, ну, например, не катался на велосипеде год, то не стоит жадничать и в первый день велосезона проезжать 63 километра. Это я поняла на собственном опыте. Вчера, когда после велопрогулки лежала с высокой температурой, мечтала о торте «Мишка на севере». Представляешь, какая у меня агония была? В общем, на ближайшую неделю для меня велосипед не средство передвижения, а средство наказания.
4: А я вот смотрю на тебя, думаю, в первый раз весь эфир она нога на ногу сидит. Обычно она правильно сидит всегда, а тут она весь эфир нога на ногу. Вот теперь причина нам ясна и вам ясна, друзья. Всем доброе утро.
3: В этом часе мы обязательно послушаем гимн моего вчерашнего состояния.
5: Alan Walker, Broken Strings.
4: Ребят, которых я специально спустился в субботу в машину и переслушал.
5: Алла Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
3: Короткой рабочей недели не будет, но будет он.
5: Yearbooks. Graceland.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 On Energy.
1: Доброе утро, 8 часов и 4 минуты прямо сейчас в столице, а ты сегодня делишься с нами, что ты постоянно путаешь. Пиши в удобный для себя мессенджер или в группу Radio Energy ВКонтакте. А еще в этом часе я расскажу тебе про ту самую кнопку, которую ты точно найдешь и захочешь себе.
2: Вообще даже не понимаю, о чем будет новость, но очень интересно, Рома. Через несколько минут мы еще с тобой сыграем в мозг на вынос. Если ты профессионально умеешь фантазировать, то звони 8495-258-3343.
1: 8495-258-3343. 3-3-43.
0: Утреннее шоу «Джойстики 2.0».

0: была.
1: Летом зима была хорошая.
2: Вот недавно снег прошел.
3: Ну ладно, ладно.
1: Мне кажется, Дима не то что умеет играть в игру «Мозг на вынос», мне кажется, Дима придумал эту игру когда-то. В любом случае, давай объясним тебе правила. Мы тебе быстро называем вопросы, ты быстро также отвечаешь, но категорически неправильно. Это у тебя получится 100%. Если ты даешь логичный ответ, мы засчитываем его как за ошибку. Таких ошибок можно допустить не более 2 штук, но отвечаешь, пока тикает таймер. Все понятно?
0: Окей.
2: Тогда погнали. Brace Breakers. Назови кровососущее насекомое.
0: Так, еще раз.
2: Кровососущее насекомое.
0: Ой, насекомое.
1: Быстрее.
2: Быстрее. Угу, хорошо. Какой месяц после мая?
0: Ноябрь.
2: От какой еды уснула Белоснежка?
0: От чебуреков.
2: Кем работает певица Пинк?
0: Еще раз.
2: Кем работает певица Пинк?
0: Певица Пинк уборщицей.
1: Уборщица, так и запишем.
2: Интересно,
1: так,
2: у кого?
1: Ну, надо сказать, что ты успела ответить всего на 4 вопроса, что категорически мало, Дима. Мы ожидали от тебя большего.
0: Ну, ладно.
1: Но, с другой стороны, мы тебе и не говорили, на какое количество вопросов надо ответить, да? Тут тоже надо учесть это.
0: Логично.
1: Давай тогда быстренько пробежимся по ответам. От какой еды уснула Белоснежка? Ты сказал, от чебуреков. Ну, знаешь, если съесть где-нибудь на вокзале чебуреки, там точно не до сна будет. Но мы это засчитываем. Кем работает певица Пинк? Уборщица. Ну, конечно, пала, девчонка, пала. Дальше, какой месяц после мая? Ты сказал, ноябрь. Мы ожидаем, что в Москве и такой сюрприз может преподнести погода, как и в Краснодаре и в других городах. Ну и назови кровососущее насекомое, ты сказал, что жук.
2: Бывают такие жуки, кстати, поэтому тут не в зачет.
1: И что мы делаем тогда, Роман?
2: Все равно отдаем подарок, мы же джойстики, ну.
1: Тогда мы тебе дарим шопер от Energy. Будешь его носить на пляж где-нибудь на Черноморском побережье, смотреть на него и вспоминать нас, Energy.
4: Это джойстики.
5: Джойстики?
4: Джойстики 2.0. Да!

0: Джойстики 2.0 On Energy.
1: Белгород и Белград. Вечный вопрос, что находится в России, а что находится в Сербии.
2: В Сербии находится Белград, а Белгород находится в России.
1: Абсолютно, но я заметила, что в каждой незнакомой компании, в которой я оказываюсь, есть человек, который обязательно это перепутает.
2: А я точно знаю человека, который точно задаст этот вопрос, да? Это ты. В моменте такая. А ну-ка быстро, если кто-то сумничал, нет?
1: Нет.
2: Ну, попытаться стоило. Так, что ты постоянно путаешь? Мы сегодня обсуждаем. Отправляй сообщение в удобный для тебя мессенджер, либо в группу Радио Энжи ВКонтакте.
1: Вероника написала. Как ты перепутала пистолеты на АЗС и заправила автомобиль дизелем до полного? Вы скажете, пистолет по диаметру не подходит. Отвечу. Вероника, девочка сильная. Вероника, ну ты что, любому мужчине с тобой повезет, судя по всему.
2: Вероника, девочка 100% сильная, не только физически, но и морально, потому что ей же потом в автосервисе объяснять, как это получилось, и ей же придется сказать, смотрите, пацаны, я это сделал, на самом деле, вот своими вот этими руками. А вот если ты по нам скучаешь, когда выходишь из своего автомобиля, вот тебе лайфхак. Рабочий день идет гораздо легче, когда звучит музыка Радио Energy. Поэтому включай нас в офисе и сделай свою жизнь ярче.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.

0: сердце.
1: Пицца Куба. Звоните и заказывайте круглосуточно. 28-5555.
2: ИП Сулейманов 602, там еще границ 321-366-810-46-98.
3: Реклама.
4: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Вот есть люди, которые знают сочетание клавиш специально и могут моментально реагировать для того, чтобы ими пользоваться. Я очень много лет пытался научиться, понял, что это не моя история. Я вот из тех, которые всегда мечтали стать супергероем, чтобы я такой хлоп, и что-то случилось и произошло. В общем, изобрели штуку, которая порадует меня и таких, как я. Сейчас с удовольствием об этом расскажу. Представьте себе клавиатуру, маленькую такую, размером с кубика Рубика, и на ней всего одна кнопка. Подсветки, 16 РГБшные цвета, выбирай несколько тысяч. А вот кнопка всего одна единственная. Но прикол в том, что ты можешь ее запрограммировать под любое действие. Выключить микрофон на созвоне, закрыть игру и открыть рабочее приложение. Все что угодно. Одна единственная кнопка, которая решает все вопросы.
2: Да, у главы государства есть такая кнопка.
0: Это джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
3: Да!

0: Доброе утро. Если тебе знакомы такие слова, как Energy Cashback, мы тебя радуем. Сейчас звезда этого часа – это Леди Гага.
1: Если в ближайшие полчаса мы тебе позвоним, ты нам ответь, а дальше просто назови звезду часа. Мы тогда твои игровые баллы не только превратим в реальные деньги, мы их еще готовы умножить в 10 раз.
0: А от нашего партнера Газпромбанка у тебя есть шанс – это дополнительная подсказка. Значит, все шансы на выигрыш становятся еще выше и выше.
1: Если ты не знаком пока с игрой Energy Cashback, то, пожалуйста, открытие можно совершить, если зайдешь на сайт energyfm.ru, скачаешь бесплатную мобильную игру Energy Cashback, и там будешь играть, набирать баллы, ну и отправлять нам свои рекорды. А мы, в свою очередь, как и обещали, обменяем баллы на деньги.
0: Слушай Energy, получай кэшбэк.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
15: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на «Т-банк.ру». 0+.
16: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
17: От Вернер?
16: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
17: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
16: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Реклама.
19: energyfm.ru. Energy.

0: Energy Cashback.
1: Постоянно слушаешь Energy? Мы придумали. Самые первые придумали, как это монетизировать. Все предельно просто. Играй в мобильную игру Energy Cashback и внутри приложения слушай радио Energy. Пока играешь, тапаешь на монетки, набираешь баллы, ждешь от нас звонка, и мы уже готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. Монетизируй.
2: Важный момент. Если ты назовешь звезду часа, тогда мы умножим выигрыш в 10 раз. И помни, благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше.
1: Прямо сейчас Energy Cashbot случайно выберет одного единственного игрока. Делай это, Cashbot. Выбирай.
0: Игрок выбран.
1: Последние 4 цифры номера — это 1762. Звонить мы будем в Екатеринбург и звонить мы будем Михаилу. Погнали.
2: Михаил в игре Energy Cashback набрал 1767 баллов, и если он нам ответит, он получит аналогичную сумму в рублях. Но мы всегда готовы увеличить выигрыш в 10 раз. Для этого Михаилу надо просто назвать звезду часа, либо самостоятельно, либо воспользовавшись подсказкой от нашего партнера Газпромбанка. Май надо начинать, я считаю, денежно. Михаил, привет, это Радио Energy, ты в прямом эфире, и с тобой разговаривают джойстики. Как дела?
3: Лучше всех.
2: Михаил, сейчас будет еще лучше дела. Смотри, ты играл в Energy Cashback, ты там набрал 1767 баллов, и автоматически получаешь 1767 рублей. Тебе этого достаточно?
3: Можно увеличить?
2: Можно увеличить. А хочешь в 10 раз сразу?
1: Мы так можем.
3: Хотелось бы.
1: Ну так ответь нам на главный вопрос игры. Кто звезда этого часа на Energy?
2: Можешь сам ответить, можешь сразу обратиться к подсказке от Газпромбанка.
3: Ну, я вовремя подошел и услышал, вы как раз объявляли, по-моему, Леди Гага.
2: Ты говоришь, что это Леди Гага, не Тейлор Свифт, не Дуа Липа, а именно Мама Монстров. Мы принимаем твой ответ. Ты мог увеличить свой выигрыш в 10 раз. И сделал это!
1: Да!
2: 17 670 рублей твои. Вот так ты начал свой май. Мы тебя поздравляем. Какие эмоции, Миша? На что потратишь?
3: Я на автомобиль.
2: На автомобиль, конечно. Отечественные автомобили сейчас только и стоят.
1: Я думаю, что это какая-то игрушечная моделька. Самое главное, что смотри, ты играл в Energy Cashback, ты отправлял результаты, ты нам позвонил, назвал звезду часа, и 17 670 рублей точно отправляются к тебе. Чекай почту, которую указывал при регистрации в игре, там будут все подробности.
2: Ну, а если вы также хотите подзаработать денег, классно провести время и еще быть вместе с Radio Energy, тогда заходим на сайт energyfm.ru. Можно там скачать игру Energy Cashback, играть и набирать баллы, отправлять нам свои рекорды и ждать от нас звонка.
1: Слушай, Energy, получай кэшбэк.
4: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
0: Energy Cashback.

0: успешный музыкант, как Пол Ван Дайк, наверняка легко познакомиться с любой девушкой. Но не всем так везет. Вот один парень в сети нашел необычный способ знакомства. Давление на жалость. Он выходит на улицу, видит девушку, и если она отказывает ему, он кричит «Пожалуйста!» И это срабатывает. Реально, девчонки дают номерок или куда-то идут с ним в кафе. Так, мне кажется, и с начальником можно тоже попробовать.
1: Реклама. Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Весна. Наконец-то дождались.
4: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Акустикс, Рома и Даша на Радио Energy.
1: Сегодня у нас много открытий чудных для нас приготовили, и нас они действительно радуют. Что ты постоянно путаешь? Мне становится прям легче в некоторых моментах, что я не один такой. Пиши в удобный для тебя мессенджер, либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
2: Маша написала: Григорий и Георгий, постоянно путаю. Что уж говорить про всех парней с именем Слава, Вячеслав, Ярослав, Святослав, Станислав.
1: Внимание, мужчины, я понял, почему они нас называют котик. Потому, чтобы не путать. Поэтому все мы котики стали.
2: Вообще есть кому это нравится. Вот девчонки с именем Оксана, что их Ксюша зовут. А есть, которые капец как бесятся.
1: Поэтому у нас есть еще одна причина, по которой мы не понимаем, что происходит у вас в голове.
0: Утреннее шоу «Джойстики 2.0».

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пинзитал. Пинзитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пинзитал, чтоб желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: сколько же голых тел? Сколько голых тел я вчера увидела и прям радовалась. Ну,
1: если ты ходила в бассейн, что произошло?
0: Нет, вот пока я каталась на велосипеде, я обратила внимание, что все куртки скинули, шортики короткие надели, топики короткие надели. И так приятно вообще наблюдать за тем, что те, кто занимается спортом на улицах, все больше и больше.
1: Особенно приятно наблюдать тех, кто не занимается спортом и надевает такой одежду.
0: Их всегда будет еще больше.
1: Это опасность. Ну, а нас сегодня будет столько, сколько нужно. Прям идеальное количество. Столько же, сколько и музыки.
0: Не, подожди.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
0: Я просто протестую, Рома. Музыки на Energy всегда будет больше, чем джойстиков.
1: Посмотрим.
2: Kungs Galaxy.
0: А начнем этот час с настоящих хитмейкеров.
2: BTS

0: 9:04 в столице. У меня есть один такой знакомый, который все время путает слова перед отпуском. Вот именно перед отпуском. Дача или Доминикана. Он все время всем говорит, я, ребята, на дачу. У меня все просто, я никуда не лечу. Все, я на дачу. А потом в известных социальных сетях запрещенных появляются фотографии, что, оказывается, у человека на даче океан. У человека на даче пятизвездочный отель. На даче у человека.
1: Рома, ты не думал, что у вас просто дачи разные? У тебя в Подмосковье, а у него там, в Доминикане.
0: В Подокеане где-то находится.
1: Где-то там, да.
0: Обсуждаем с тобой сегодня, что ты постоянно путаешь. Пиши нам в удобный для тебя мессенджер либо в группу Радио Energy ВКонтакте.
1: А я в этом часе расскажу о чемпионате, в котором ты точно можешь стать первым.
0: И уже совсем скоро будем играть в Celebrity Heads. Так что, если знаешь знаменитостей, готовься и готовь свой смартфон.
2: Это джойстики.
3: Джойстики?
2: Джойстики 2.0.
3: Да!

0: Energy presents Celebrity Has All.
1: 9:11. Я, знаете, почему так долго молчал? Я поправлял ободок, на котором написана какая-то знаменитость, потому что будем играть в Celebrity Cats, и знаменитость сегодня это я.
2: Кэтс.
1: Celebrity Cats, кстати, тоже хорошо. Представляешь?
2: Да. Известных кошечек.
1: Какая кошка у Эда Ширана?
2: Ну, рыжая.
1: Прикинь, а прикинь, нет. А прикинь, черная.
2: В общем, я нашла новость про какого-то известного человека или персонажа. Загадала его Роме. Есть минута как у Ромы, так и у тебя, чтобы догадаться, о ком идет речь. Если ты раньше всех сообразишь, раньше, чем Рома, и твои советы...

0: Супер. Все, мы тебе отдаем футболку. А почему Шакира, собственно, у нас всплыла в информационном поле? Просто Шакира на этих выходных выступала на бразильском пляже Копакабана. Да, он так, по-моему, называется. Угу. В общем, она думала, и все надеялись, что она побьет рекорд Леди Гаги. Прошлогодний Леди Гага там тоже выступала. Это бесплатный концерт, туда может прийти кто угодно. Так вот, у Леди Гагунчики в прошлом году было 2,5 миллиона человек, а у Шакиры 2 миллиона. Да, меньше, чем у Гаги, но больше, чем у Мадонны. И это новый личный рекорд Шакиры по количеству зрителей. С чем мы ее и поздравляем.
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: на Радио Energy.
1: В столице 9 часов и 17 минут, а вот что ты постоянно путаешь, нам сегодня почему-то стало очень интересно, потому что мы задумались и помнили, что путаем сами некоторые вещи. Отправляй удобные сообщения в удобном для тебя мессенджере. Удобные сообщения в удобном мессенджере. Все идеально сходится. Либо в группе Радио Energy ВКонтакте.
2: Макс написал: путаю, какой стороной подключать флешки и кабели в USB-разъемах. Ведь там всего два возможных варианта подключения. У нормальных людей как? Не получилось? Переверни, получится. Но у меня всегда получается лишь с третьей попытки.
1: В такой момент хочется нам таким вот... Я такой же, Макс, как ты был. Я ни одну зарядку, ни один вход на ноуте сломал из-за этого. Спасибо тем, кто изобрел Type-C. Теперь без разницы, как вставлять. Все всегда вставляется. А у нас, кстати, очень скоро будет возможность, ну, как бы, внести тебя в списки команды Energy. Чтобы стать частью команды Радио Energy на полумарафоне в Москве, прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер Радио Energy на номер 8-985-382-3333.
3: Реклама.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк!

Нисян. Вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Нисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Эта новость могла бы случиться в России на майских праздниках, но произошла в Сеуле. Там прошел чемпионат по дневному сну на свежем воздухе. Участники пришли в костюмах, в кигуруми многие, кто-то в пижамках, достали свои уютные пледики, кто-то пуфики, легли и лежали. Они заранее пришли уставшие, как говорят. Победителя определяли как? По стабильному сердечному ритму. Лучший результат показал мужчина старше 80 лет. Ну, кто бы сомневался, там хорошо, что вообще сердечный ритм присутствует. Второе место занял офисный работник с ночными сменами. Мне кажется, офисный работник с ночными сменами для такого соревнования звучит как человек на пике формы.
2: А мне кажется, что где-то в Челябинской области в гамаке своей дачи уже больше, чем сутки. Сладко спит Константин Петрович и не знает, что мог быть чистым чемпионом этого соревнования.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Добавим немного спортивной романтики в твое утро. Тут недавно на марафоне в Казани девушка предложила парню стать ее мужем. Она вышла к нему с букетом, кольцом, встала на колено. Он наверняка хотел медальку на финише получить, но получил кольцо и в итоге сказал «да». Если ты тоже желаешь сделать кому-то предложение в беговых кроссовках, ну или просто доказать, что ты тот еще атлет, то для тебя новость. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
2: Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер на Radio Energy на номер 8-985-382-3333.
1: Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
3: Реклама. Помни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
17: Чижик!
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Реклама.
20: energyfm.ru
21: Energy.

0: Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
1: Для того, чтобы это сделать, чтобы получить два слота на участие в забеге, присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 89853823333.
0: И сегодня победителем становится Елена. Лена, привет.
2: Привет, привет, ребята.
0: Лена, скажи по-честному, это вот то, что ты нам прислала, картинка сгенерированная в нейросети, или ты действительно любишь бегать?
2: Я обожаю бегать, друзья. Это, наверное, такая составляющая важная в моей жизни. И обалдеть, сошлось все. И бег, и радио, думаю, ну...
0: Лена, подожди, я тогда должна задать тебе неудобный вопрос. Какой у тебя пробег? Ну, в целом, давно, сколько лет бегаешь?
2: Знаешь, наверное, лет 10.
0: Вау! Даже больше,
2: наверное.
0: Тогда эта игра точно для тебя. Смотри, чтобы попасть в команду Radio Energy и пробежать 10 километров, которые для тебя, судя по всему, ерунда, пустяк, тебе нужно поиграть с нами в десяточку.
1: Спросишь ты нас, почему в десяточку? А ты нас спросишь, я уверен. Я тебе отвечу с радостью раньше тебя. В этом году Забег РФ проводится в 10-й раз, поэтому мы набираем именно 10 слушателей.
0: Правила элементарные, Лен, вообще не волнуйся. Тебе надо назвать 10 причин бегать по утрам прямо сейчас. Но важный нюанс, причины не должны повторяться. Готова?
2: Готова. Мы по адресу.
1: Погнали.
2: Называй. Первое. Позволяет лучше просыпаться по утрам, даже без кофе. Второе. Запускает метаболизм. Меньше хочу есть в течение дня благодаря бегу. Третье. Настроение на весь день. Четвертое. Я горжусь собой больше и достигаю всех целей, если побегала с утра. Пятое. Есть возможность погладить всех крутых собак, которые с утра тоже выходят со своими хозяевами. Шесть. Если побегал с утра, вечер свободен. Семь. У меня есть возможность лучше высыпаться, потому что когда я бегаю по утрам, я, соответственно, больше полносил и лучше сплю. Далее. У меня есть возможность есть больше шоколада, который я очень люблю. Ну и туда же пицца и все остальное. Плюс ко всему, после бега мне больше хочется делать каких-то новых интересных дел. Я очень много чего начала именно после бега. Еще я, например, могу слушать больше музыки, потому что у меня больше времени по утрам.
0: Нам достаточно.
1: Уже все, остановись.
0: Так, смотри, Лена, вот ты любишь бег в теплое время года. Зимой рассмотри биатлон. Потому что, мне кажется, у тебя хорошо получается мчать на скорости и выстреливать.
1: У меня есть подозрение. Судя по тому, с какой радостью, с какой любовью она рассказывает про бег, она успевает не только 10 собак погладить, но и 10 симпатичных хозяев, которые гуляют в это время по голове.
0: Лена, ну ты сама понимаешь, от Radio Energy и Лиги Героев ты получаешь 2 слота на участие в Забеге РФ в составе команды Radio Energy. Мы поздравляем!
3: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Radio Energy.

0: трек «Miles Away» прямо сейчас. Ты знаешь, мы, Джойстики, твой поставщик полезной и не очень полезной информации. Так вот, если ты в поисках работы, знай, теперь работодателям важен не опыт. Эксперты говорят, что теперь привлекает мания величия. Если покажешься амбициозным и властным на собеседовании, то шанс получить должность будут выше. А если еще и потенциальным коллегам раскроешь секрет продуктивности, слушать регулярно радио Energy в офисе, то тогда и на премию квартальную сможешь рассчитывать.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: на Радио Energy.
1: 7.52, прямо сейчас показывают часы в студии Радио Energy. Джойстики, это мы. И мы сегодня выясняли у тебя, что ты постоянно путаешь.
2: А с тобой все это утро был человек, который путает периодически склонения, ударения в словах и надеется, что это просто выглядит как моя изюминка, Даша Кудрич.
1: И человек, который постоянно путает день и ночь, но точно знает, когда утро. Рома Миронов.
2: А вместе мы
1: Джойстики!
3: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер.

0: Каплиококу. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Реклама. energyfm.ru.

Хорошие мои, приготовили сделать вид, что собираемся работать эти 5 дней, а не ждать новой порции выходных, да? Кстати, отдельное спасибо всем, кто на майских выкладывал свои ароматные сторис, природу, барбекю. Я благодаря вам тоже помариновалась немного, только в зависти. Bebe Rexha and Faithless. New religion. Прожаривать новую неделю. Готовимся с Energy. Музыка нового часа поддержит обязательно. Я, Вика Левицкая, тоже тебя, конечно же, поддержу. Но только если ты не больше 50 килограмм, да? Я больше вряд ли подниму. Леони и Каллум Скотт. Stay.

0: что будет этим летом, если вдруг у тебя есть возможность туда улететь, да, поехать. Tomorrowland, конечно, Coachella, Lollapalooza. Вот, Primavera Sound, конечно, главный европейский фестиваль с сильным лайнапом тоже будет. Там и инди, и поп-музыка. Если у тебя получится, обязательно записывай сторис, делись этим с нами и зарабатывай эмоции в свою копилку. Это абсолютно рабочая схема, а зарабатывать здесь на Energy тоже можно в игре Energy Cashback. Напомню тебе, 1 балл, 1 рубль, вот такой у нас курс выгодный. Если ты еще не скачал игру, делай это прямо сейчас. Вот, нужно назвать звезду часа, поэтому давай, давай будем играть. Скачивай energyfm.ru, все подробности.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют Energy Cashback.
2: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
3: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
4: Ольга из Москвы, вы

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокск-Строй». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокск-Строй». Все подробности в группе ВК.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
8: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
9: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
11: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
12: Весь май заказывай в «Пицце Куба» огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
13: Кредитом Карман Юрьевич Угарни, 322-366-8300-5426.
4: Реклама.
14: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Если ты после майских такой, ну все, у меня режим, КБЖУ, все дела, подумай, пожалуйста, несколько раз. Потому что ученые выяснили, что организм наш лучше борется с инфекциями, когда мы сыты. И это не просто слова, это биология, понимаешь? Поел, включил режим Питера Паркера, а не поел, организм просто лежит, плюет в потолок. Как там Мурашкина Карина сказала, если не поели, поешьте. А пища для ума для тебя будет далее. Новости на Energy, оставайся.
1: Привет, это Ульяна Медведева. Лови свежие новости. В соцсетях обсуждают встречу московских Серег. Все началось с того, что блогер по имени Сергей предложил тёзкам отдохнуть вместе, создал закрытый чат для всех желающих. В итоге парень собрал более 100 человек в одном из заведений столицы. А веселые люди живут дольше. Это выяснили ученые. В ходе исследования они пришли к выводу, что в моменты радости у человека иначе работает система стресса. Благодаря этому организм быстрее восстанавливается и не застревает в тревоге. Берем на заметку. И вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» успешно стартовала в прокате. За первые два дня после премьеры картина заработала свыше 233 миллионов долларов. К слову, бюджет ленты составил около 100 миллионов. Таким образом, проект уже вышел в хороший плюс. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищем в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро.
2: What's up? We're One Republic.

0: Реклама. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России. 0+.
11: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Налоговый герой. Форма спасает. Конечная 23 стояния 1. Украинский 14-77-400-59.
0: Реклама.
12: EnergyFM.ru. We not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: как мне показалось, что если я еще чуть-чуть посмотрю ваши сторис, у меня белок этот усвоится через глаза. Ладно, майские твои, надеюсь, прошли классно, а скоро еще заход выходных, поэтому мы, конечно же, ждем со всей силы, но делаем это с музыкой и классным настроением. А пока ты работаешь, мы держим твое настроение. Радио Energy включай на работе обязательно, скажи своей умной колонке, включи Energy, если ты еще этого не сделал. Проверяй прямо сейчас, ну же.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
1: Реклама.
9: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро. В месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение. Подробнее о реализации. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

Салют, привет тебе. Тепло. Весна в городе, такая пора, когда можно влюбиться быстрее, чем прогреется асфальт, да? Замечал? А еще совпадение. День красивых признаний в любви сегодня. И да, ты знаешь, что нужно делать. Rob Sinclair and Kaiser. I can't wait.

Обожаю. Здесь нельзя не танцевать. Если ты еще не танцевал, предлагаю это исправить. А вообще что, любовь и музыка — лучшая комбо, для него всегда идеальный момент. И, конечно, здесь на Energy все это присутствует. Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: Если ты думаешь, как пережить расставание, надеюсь, конечно, ты не думаешь, у тебя все хорошо, но вдруг в Китае придумали сервис, который создает яичную копию бывшего или бывшей. Ты просто загружаешь переписки, фотографии, воспоминания, и тебе собирают цифрового экс-партнера, который пишет, думает и даже ведет себя как настоящий. То есть теперь его долгие ответы, игнор, можно регулировать как надо тебе. То есть сам себя катаешь на эмоциональных качелях, да? А мы такое иногда любим. Забавно, что теперь бывших можно удалять, обновлять, передавать друзьям, как вариант. Идеально для тех, кто что-то написал, а потом такой, блин, надо было по-другому ответить, а уже поздно. Но есть риск привязаться к ИИ и так и не встретить кого-то в реальности, поэтому подумай 300 раз, прежде чем юзать это приложение, да? А мы продолжаем.
1: Реклама.
2: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.
5: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
6: И теперь доедают, причем до последней крошки.
7: Пицца-революция от пиццы Куба. Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
8: ИП Сулейманов, Шинзо Тахтамович, Огранник, 321-366-810-46-96-98.
1: Реклама.
9: On Energy. 250-470. 250-470.

0: поиграть, хочется заработать, и я тебя прекрасно понимаю. Скоро игра NG Cashback, и я к тебе, конечно, с напоминанием, кто звезда этого часа. Это Майли Сайрус. Я скоро позвоню тебе. Назови мне звезду часа, ну, либо заберешь столько, сколько баллов ты заработал в нашей игре NG Cashback. А еще есть подсказка от Газпромбанка, поэтому если ты пропустил, забыл, не знаю, неважно, все-таки есть шанс сорвать куш. А еще лайфхак. Если слушать NG прямо в приложении, прямо в игре, твои баллы начинают расти сильно быстрее. Вся инфа на сайте ngfm.ru. Заходи прямо сейчас. Еще раз. Звезда часа. Майли Сайрус. Запиши. Скоро наберу.
1: Привет, принесла тебе любопытные новости. Россиянин отправился в большую экспедицию на сабборде. Из Читы парень планирует добраться до Охотского моря. Путешественник хочет преодолеть 4000 километров за 100 дней. Однако сроки приблизительны, ведь на скорость движения влияет множество факторов. А ученые доказали, что резюме, созданное искусственным интеллектом, имеет больше шансов на успех. Исследования показывают, такие тексты проще проходят автоматические фильтры. А вот варианты, написанные вручную, часто проигрывают из-за неточности лишних слов и слабой структуры. И Шакира установила еще один личный рекорд. Бесплатный концерт певицы на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей. Выступление звезды получилось по-настоящему фееричным, продлилось оно более 2 часов. Слово сама поп-дива назвала это шоу своей сбывшейся мечтой. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.
2: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
3: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Реклама.
4: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Это Energy Cashback. Слушаешь, играешь, зарабатываешь. Вот так просто и приятно. Твой рекорд поменяй на рубли по курсу 1 к 1. Назови звезду часа, умножи баллы в 10 раз. А если вдруг ты пропустил звезду в эфире, то Газпромбанк дает тебе подсказку. А поэтому пора поработать не только мне, но и Energy Cashbot. И выбираем нашего счастливчика.
0: Игрок выбран.
1: А поиграем мы с... Что? Ариан Иствуд Даут. Это Иванова. Звучит как герой или героиня фильма. Я уж не знаю, я не поняла, с кем мы поиграем. Это мужчина или женщина? Ариан Иствуд Даут. Давай будем гадать. Хотя, зачем гадать, если мы можем прям сразу и набрать, да? И узнать, кто это. Последние цифры номера 6884 и результат в игре 1388 баллов. Все, все замолкаем. Давай звонить. Ариан Иствуд Даут. У меня впервые такой. Я не знаю. Скорее всего, это какой-то пранк. Мне кажется, это прикол. Ну, для начала прикол, потому что здесь занято, да? Но мы люди не гордые, мы можем набрать еще разочек. Окей, Ариан Иствуд Даут. Я до тебя доберусь. Я до тебя докопаюсь обязательно. Мы ждем. Ариан Иствуд Даут. Самое забавное, что из Иванова. Если бы это... Нет, к сожалению, мы не поиграем. Ну так, очень плохо, очень плохо. Я надеюсь, что твои друзья тебе передадут, что мы тебе набирали. 1388 баллов могли быть твои, если бы ты просто сказал или сказала «Алло». А может быть, даже 13880 было бы. Но не случилось. Ничего страшного. Ты тоже можешь зарабатывать. Слушай, Энджи, получай кэшбэк. А еще у нас есть подсказки от Газпромбанка. Оставайся.
2: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в Газпромбанке у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на gazprombank.ru. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.

0: Витамина Дэнс подсыпем в этот день. А витамина Д, надеюсь, все-таки ты уже принял. Либо принимаешь солнечные ванны где-то у моря и нас слушаешь. Мы же пока только воображаем и музыку слушаем, чтобы вайб тоже был отпуск. Но и здесь на Energy погода просто прекрасная, поэтому оставайся, все самое крутое ждет тебя еще впереди.
1: Реклама.
2: Весна. Наконец-то дождались.
3: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона. 0+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Реклама. energyfm.ru.

Музыка на Energy сегодня так хороша, что понедельник обязательно станет твоим любимчиком. Ну, это, конечно, мое предположение. И что ты мне сделаешь? Давай соглашайся. Я покажу тебе плейлист нового часа. Offenbach, Miles Away. Этих французов буду с тобой. Я Вика Левицкая, тоже подпеваю. Не в микрофон, конечно, хотя иногда вырывается, ничего не могу с собой поделать. Давай вместе подпевать, вытворять и танцевать сегодняшним днем. Yearbooks, Graceland.

0: мы тебя радуем, ну и, конечно, новыми классными работами. Это «Феникс», совместная работа «Маршмеллоу» группы «Portugal The Man». Я надеюсь, что ты пританцовывал, я точно да. Здесь про разрушение и возрождение. Ну, «Феникс», все абсолютно логично. Влюбленные возвращаются к жизни. Я надеюсь, что в эту жизнь ты тоже влюблен, и ты тоже возвращаешься и возрождаешься после зимы. Ну, или после выходных, после майских, да? Мы продолжим слушать самый крутой саунд здесь в эфире «Energy». Оставайся и играй. «Energy Cashback» сегодня еще будет, и новости. В общем, найдем для тебя все самое интересное.
1: Радио «Energy» и «Газпромбанк» представляют.
2: «Energy Cashback». «Energy».
3: Из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160

0: звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
6: Застройщик УСЗ Болдина. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк Honda! Мотопарк!
9: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
10: Проспект Ленина, 54Б.
11: О, Европейский квартал.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
13: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе в

0: звони 516110. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470. Energy. Energy.

0: Начинаешь верить в знаки, особенно если он наконец-то ответил тебе спустя 3 недели, да? Просыпаются все, конечно, гуляем, флиртуем, влюбляемся, позволяем себе вообще все на максимум, а лучшая музыка здесь в эфире Energy поспособствует классному твоему настроению. Напомню, что рабочий день идет легче, когда звучит наша музыка, радио Energy, поэтому включай нас в офисе и делай жизнь коллег сильно ярче. Скажи своей умной колонке «Включи Energy», и мы не будем расставаться. Да, оставайся.
1: Global Chart. 30 главных хитов планеты. 30 суперзвезд.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, it's Lady Gaga.
5: Hey, hey, it's David Guetta.
6: Hey, this is Rihanna.
7: Реклама.
8: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
9: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Алоба, Георгий, город Москва, Саринская, набережная, 23, строение 1. Украинский чемпион, 77, 40, 50.

О, это время. Выходишь с утра в ботинках, в куртке, под низом у самого шорты, сланцы, в пакет. Да, перевоплощение в рамках одного дня. Удивляем окружающих своими образами. Конечно, не стесняемся. Наряжаемся, и не надо повода, да, чего-то ждать там. Avalon Roxton, Vertigo. Сияем самые красивые, а я начинаю тебе показывать, как будет звучать новый музыкальный. Голову закружит этот парень, а потом еще и этот парень. Алекс Уоррен, Fever

Но тебе поплыть желаю не только от музыки, а еще и от чувств. Это весной. С тобой по-прежнему я, Вика Левицкая. Да, я сижу на пассажирском, фоню немножко, рассказываю всякое. Как раз пошла искать для тебя. Оставайся. BTS.

0: этом песня и даже не знаю английского, вайб-то считывается. Момент, когда счастливый ты, едешь на все зеленые, либо находишь деньги в летних вещах, а может быть заказал блюдо, а оно представляешь лучше, чем на фото, так бывает. Или тебя отметили на совместном снимке, а ты там нормально получился, не квазимодо и глаза не закрыл. Ну, как же хорошо. Ладно, заговорилась, я же хотела тебе напомнить про игру Energy Cashback. Да, сейчас напомню, что у нас можно зарабатывать, слушая радио Energy и тапая по монеткам в нашей бесплатной игре Energy Cashback. Курс выгодный, 1 балл, 1 рубль. Но это ладно, примерно 2-3 тысячи рублей. Но ты же можешь заработать в 10 раз больше, а это уже 20, 30, 40 соответственно, и это уже приятно. Заходи на сайт energyfm.ru, все подробности там, все ссылки, QR-коды, переходи, скачивай, играй и жди звезду часа. Еще у нас есть подсказки от Газпромбанка. Такая красота.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст.

0: социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.
6: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
7: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Эволюция в опасности.
8: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 75-2222.
9: Эдин Карман Юрьевич Угарни, 322-366-8300-50-426.
10: Реклама.
11: On Energy. 250-470. 250-470.

0: уважаемый Holy Flame. Он там тонет. Суперхит потрясающий здесь на Energy. Но все-таки вот тонет другой персонаж. Сейчас расскажу про мужчину. Житель Оренбурга подал на банкротство, потому что не потянул жену с детьми и вторую свою девушку. Он зарабатывает где-то 160-180 тысяч рублей в месяц. Из них 42 уходило на кредиты, 70-80 на любовницу, и семье почти ничего не оставалось. Представляешь? Но тогда он взял еще кредит, чтобы закрыть все долги, а потом подать на банкротство. Парень, охлади пыл. Эти траты все-таки не считаются необходимыми расходами, да, это такая опциональная штука. Вот, она говорит, точнее, он говорит, что без нее жить не может. Я уже не знаю, что происходит в этом мире, поэтому давай послушаем свежий актуальный выпуск. Там просто crazy.
1: Привет, а вот и свежие новости. Искусственный интеллект научился переводить язык животных. По словам разработчиков, новая программа анализирует лай, мяуканье и другие звуки, а затем интерпретирует их в текстовые сообщения. Пользователь может не только узнать, что говорит собака или кошка, но и отправить ответ через специальное приложение. А социологи узнали, в каких российских регионах фиксируется самый быстрый рост зарплат. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Кроме того, в список попали Чукотка и Магаданская область, а также Республика Татарстан. И в правилах премии «Оскар» произошли долгожданные изменения. Американская киноакадемия официально запретила рассматривать произведения, созданные с применением искусственного интеллекта. Кроме того, отныне актеры могут получить сразу несколько номинаций в одной категории. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. What's up? This is

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
0: Реклама.
16: Energy FM.

мы заслужили. Городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Сразу вспомнила эту загадочную особу. Помнишь из фильма «Один дома»? Там все было у нее по любви, мне кажется, с птицами. Ну да ладно. Оказывается, голуби и воробьи питают большую симпатию к мужчинам. Хотя обычно девушки подкармливают. Есть такая история, да? Выйти на прудик, там с ребенком, покормить семечками, булочками и так далее и тому подобное. Вот, поэтому не знаю, зачем тебе эта информация. Но теперь мы знаем, что голуби и воробьи тоже, да, питают любовь к мужчинам. Ну, а мы продолжаем наслаждаться саундом здесь. Только лучшая музыка для тебя. Я Вика Левицкая, попрощаюсь с тобой. До завтра. Впереди Никита Громов. Тоже всякого классного принесет. Оставайся, пусть этому дню еще будет чем тебя удивить и порадовать. Муа.

0: на два.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Аводес»? Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк! «Аводес»! Мотопарк!
7: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.

0: звони 51-61-10. ООО СС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: круглосуточно ру.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Реклама.

0: вроде только на праздничный лад настроились, и тут этот понедельник, но ничего, немного поработаем, а мировые хиты настроят себя на скорые выходные.
1: Алле Фарбан и Реней Миллер. Body Talk.
0: Никита Громов теперь в студии Energy. Привет большой. Моя задача на самом деле проста. Создать твою атмосферу, ведь впереди только лучшая музыка, чем я и займусь в ближайшее время.
1: One Republic. Give me something.
0: А начнем с того час с пронзительной электронной работы.
1: Эбен Халлоу.

0: С этих слов начинается, пожалуй, один из самых чувственных танцевальных треков этой весны. Совместный проект, который объединил два музыкальных мира. Российский диджей, занимающий 3-е место в мировом рейтинге и 7-кратный номинант на Грэмми. Обладатель одного из самых бархатных голосов современной музыки. На бисерных синтезаторах они создали песню для поиска того самого человека.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
5: Арина, Ижевск.

0: эту часа умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта – Банк ГПБО. Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
7: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
8: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
11: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
12: И теперь доедают, причем до последней крошки.
13: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28 5 5 5 5.
14: ИП «Сулейманов», Шинзот, Ахтамович, Огранит, 321, 366, 810, 46, 98.

0: 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470. Energy. Energy.

0: группа, чьи песни ты точно знаешь, даже если думаешь, что не знаком с их творчеством. Мне стоит назвать несколько мировых хитов, и ты скажешь: а, да, точно, это же они. В эфире Energy One Republic. Когда-то эти парни были просто друзьями в школе и решили собрать группу. История их карьеры довольно долгая. Мне не хватит времени рассказать тебе все, но, как мы понимаем, конец всегда один. Это Happy End. Вот как раз от него и перейдем сразу к Ульяне Медведевой. Она подготовила много интересного для тебя.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас все тебе расскажу. Немецкий студент собрал кубик Рубика в свободном падении быстрее всех в мире. Он решил головоломку всего за 23 секунды, падая с парашютом со скоростью более 160 км в час. Экстремальный триумф уже на страницах книги рекордов Гиннесса. Эксперты выяснили, каких людей чаще остальных приглашают на работу. Оказывается, сегодня многие компании оценивают кандидатов по уверенности, напору и желанию добиваться успехов. А вот опыт и уровень образования, как ни странно, уходят на второй план. И Кэмерон Диаз стала мамой в третий раз. Радостной новостью поделился супруг актрисы музыкант Бенджи Мейден. Известно, что у пары родился мальчик. К слову, поклонники звезд совсем не ожидали такого развития событий, ведь никаких намеков на скорое пополнение в семье не было. На этом все. Это была Ульяна Медведева. Уже через час встречай в эфире Energy Женю Романову с порцией свежих новостей.
2: Реклама.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
10: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
11: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Налоговый герой. Форма Москва. Советская Дорожная 23 1. УКРН 147-74-0-59.
14: Реклама.
15: energyfm.ru.

0: Если напомню, что только лучшая музыка звучит для тебя 24/7. И чтобы тебя всегда окружали мировые хиты, не только, допустим, когда ты в машине, а готовишь, к примеру, завтрак или собираешься, то можешь смело сделать свой дом громче и бодрее. Просто скажи своей умной колонке «Включи Radio Energy».
1: Реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
4: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи. И настоящий праздник. Вперед за Тулу. Вперед за Арсенал. Билеты в кассах центрального стадиона.
1: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: руку. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банк до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
8: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
9: Бабаюпик. Красиво придумали.
8: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
10: Реклама. Energy FM.

0: субботы, новый час на Energy. Это значит, что впереди только лучшая музыка. Собрал классных музыкантов для тебя. И давай покажу, кто появится.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.
0: Конечно, как же без Дженнифер Лопес и Дэвида Гетты? Они скоро исполнят полную версию своей работы. А пока лови еще французский электронный дуэт.
1: Offenbach, Miles Away.
0: Начнем мы с работы, которая закрывает топ-30 Energy Global Chart.
1: Zayn, Die For Me.

0: своей новой работе. Они сказали, что слышали на концерте, как зал кричит. Еще одна песня, еще одна. И решили записать этот трек для тех, кто не готов прощаться с ночью. Для тех, кто думает, что зайдет на час чисто отдохнуть. А потом оказывается, что именно он находится в центре всей тусовки. Так что, если вспомнил себя, то эта работа точно твоя.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Все на футбол. 4 мая, 19:30. Арсенал, Ротор. Большой футбол в Туле. Конкурсы, развлечения для всей семьи и настоящий праздник. Вперед за Тулу! Вперед за Арсенал! Билеты в кассах центрального стадиона.
6: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
7: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
6: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
8: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.

0: 5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахтамович Огранит 321-366-810-46-98.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.
4: It's been 24 hours. Could have bought me flowers.

0: новыми событиями. Они уже готовы для тебя.
1: Привет, это Женя Романова. Делюсь последними новостями. Number three. Пользователи соцсетей выкладывают сегодня видео невероятного метеорного потока «Майские акварииды». Лучше всего явление заметно в южном полушарии. Пик звездопада придется на 6 мая. Россияне тоже смогут за ним понаблюдать за городом в часы перед рассветом. Number two. Любителям дневного сна на заметку. Новое исследование показало, что даже один час такого отдыха плохо отражается на здоровье. Врачи рекомендуют не более 15 минут, чтобы восстановить бодрость. Number one. А Шакире так и не удалось побить рекорд Леди Гаги по аудитории во время выступления на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Певица накануне собрала на своем концерте 2 миллиона зрителей. Шоу ее конкурентки же ранее посетили 2,5 миллиона человек. Пока что у меня все. Больше новостей найдешь в телеге Energy на сайте energyfm.ru. Встретимся в следующем часе.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Всем привет и добро пожаловать в крутую игру Energy Cashback. Более 200 тысяч слушателей скачали ее. Если ты среди них, то я готов обменять твои баллы на реальные деньги по курсу 1 к 1. А назовешь мне звезду часа, то умножу твой выигрыш на 10. А наш партнер Газпромбанк даст тебе дополнительную подсказку, и шансы на выигрыш у тебя еще выше. И зная, что ты готов, ты ждешь звонка, а значит, работает Energy Cashbot.

0: Граде. Последние 4 цифры номера это 3307. И самое главное, конечно же, это рекорд. А рекорд крутой у Владислава. 806 баллов набрал он в нашей игре. Поэтому я не буду медлить. Попробую до него дозвониться и надеюсь, что у меня получится с ним сыграть. Так, а правила игры очень просты. Все, что нужно сделать сейчас Владиславу, это просто услышать, что звонит его телефон. Видимо, с первой попытки он все-таки не услышит. Не знаю, может, Владислав с кем-то разговаривает, даже не знаю. Так что попробуем со второй попытки все-таки до него дозвониться. Так, а все, что нужно сделать Владиславу, просто снять трубку. И 806 рублей получает он сразу. А называет мне звезду. Вот, а называет мне звезду часа, то 8060 рублей летят. Алло, Владислав, привет. Меня зовут Никита Громов, это Радио Energy. Ты в прямом эфире.
1: Добрый.
0: Да, Владислав, звоню тебе, потому что в нашей игре Energy Cashback ты набрал 806 баллов. Я с удовольствием умножу твой рекорд на 10 и подарю тебе 8060 рублей, если ты прямо сейчас назовешь мне звезду часа на Energy. Но у тебя есть еще и подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. Воспользуешься ею?
1: Можно.
0: Смотри, Владислав, я тебе называю трех исполнителей, тебе нужно выбрать одного. Готов?
1: Да, готов.
0: Итак, слушай внимательно. Это Джейсон Деруло, Дэвид Гетта или же Кэлвин Харрис?
1: Так, а подсказка будет?
0: Нет, подсказки не будет.
1: Так, а еще раз какие?
0: Джейсон Деруло, Дэвид Гетта или же Кэлвин Харрис?
1: Кэлвин Харрис.
0: Все, супер. Итак, смотри, выбор сделан. Готов послушать, так ли это?
1: Готов.
0: Смотри, а лучше слушай. Baby, ну почти, Владислав, почти. Это, конечно, не Кэлвин Харрис, это Джейсон Деруло, но ничего страшного. Пожалуйста, только не расстраивайся, ты же правила игры знаешь?
1: Да.
0: Да, тебе нужно было просто снять трубку, сказать мне привет, и все, ты это сделал. Ты большой молодец также, потому что ты играешь и поставил классный рекорд 806 баллов. И я превращаю их в реальные деньги и дарю тебе 806 рублей. Они улетают в твой кошелек, в Волгоград. Я тебя еще раз поздравляю.
1: Спасибо.
0: Да, смотри, спасибо. Ту почту, которую ты указывал, туда придет тебе письмо с подробностями. Поэтому заходи, проверяй, хорошо? И продолжай, пожалуйста, ставить новые рекорды. Давай больше, потому что если еще раз мы тебе позвоним, что пускай рекорд будет намного лучше. Договорились?
1: Договорились.
0: Все, хорошего тебе дня и хороших классных майских тебе. Так что пока, Владислав. Вот так вот, друзья, легко и просто выиграть реальные деньги на Energy. Поэтому, если вы еще не с нами, то обязательно заходите на сайт energyfm.ru, переходите по ссылке, скачивайте, играйте и, самое главное, отправляйте нам свои результаты. И помните, что в любом розыгрыше вам доступна подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. Energy Cashback.

0: Еще раз поздравляю Владислава с выигрышем. 806 рублей летят в Волгоград. И после такой-то игры мы точно продолжаем. В финале час будут Дуа Липа. И появится еще диджей, который входит в пятерку лучших в мире. Этот трек ты точно знаешь. Сейчас уже золотой хит. Поэтому дождись и сможешь хорошенько так подвигаться в этот понедельник.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: новые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: включаешь Energy и понимаешь, что как минимум этот час проведешь в компании мировых хитов.
1: Эвелин Рокстон, Vertigo.
0: С тобой Никита Громов по-прежнему. Привет огромный. Также совсем скоро у тебя появится лидер Energy Global Chart.
1: Bibi Rexha and Faithless. New Religion.
0: Начнем мы час с танцевального совместного проекта.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: же потрясающая работа от Эдди Свимса. На самом деле, никто и не сомневался, что этот молодой человек выпустит очередной хит. Про эту новинку очень много хочется сказать, но мне правда не хватит времени. Поделюсь лишь одним фактом. Название работы — это ироничное прозвище для человека, который думает, что знает все лучше всех. Здесь герой корит себя за то, что предсказал провал отношений. Потрясающая душевная работа, конечно же, про любовь и попытки бороться с судьбой.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
6: Застройщик ООО «СС Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дружи.

0: хочешь работать, ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
1: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
2: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
5: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 752222.
6: Кредитом Карман Юрьевич Угарни. 322-366-8300-5426.
7: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.

0: знаю, что здесь только лучшая музыка. Настроение, атмосферу тебе делаем 24/7. Так что не забывай крутить ручку громкости в правую сторону. И сейчас тоже, потому что прервемся буквально на минуту для классных новостей.
1: Привет! Далее о новых технологиях и любимых кинопроектах. Сериал «Черное зеркало» становится реальностью. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Пользователи создают и копии своих бывших. Для этого они загружают на специальную платформу переписки, секс-возлюбленными, фото и данные из соцсетей. Модель создает цифровой клон человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. Самый выгодный месяц для отдыха в этом году — июля, рассказали эксперты. Также они рекомендуют брать сентябрь, октябрь и декабрь. Все просто. Чем больше рабочих дней, тем лучше это для отпускных выплат. Не успела отгреметь премьера «Дьявол носит Прада 2», как уже начались разговоры о продолжении шоу. Есть вероятность, что третьей части быть. На это намекнули актеры фильма. Пока же лента бьет кассовые рекорды, на ее счету уже более 200 миллионов долларов. Это была Женя Романова. До связи.
2: What's up, guys? I'm Benson Boone.

0: Реклама.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
10: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
12: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Аналог героев. Город Москва. Шарьевская набережная 23-1. Украинский чемпион 77-74-0-59.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
16: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
17: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Реклама. energyfm.ru.

музыки. Пожалуй, хороший вопрос, на который можно порассуждать. И хорошо, что есть люди, профессионалы своего дела, которые знакомят нас с музыкальным миром. К примеру, Катя Юрская. Ее, ты уверен, знаешь. Она специально для тебя каждую неделю готовит Energy Global Chart. Такое нельзя и не

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Мотопарк! Мотопарк!
5: Нужен квадроцикл QRX Honda!
4: Мотопарк!
5: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
4: Мотопарк! QRX Honda!
5: Мотопарк!
0: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Муз-ТВ представляет
0: премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама.
1: EnergyFM.ru.

0: предлагаю финалить мой час на сегодня вместе. Он будет очень громким, это я тебе обещаю. И для начала покажу, кто появится.
1: Алле Фарбен и Реней Миллер. Body Talk.
0: Никита Громов меня зовут. Буду периодически появляться в твоем приемнике. А пока лови этот бойс-бенд. Они вернулись в мир музыки после паузы. Но зато как? Сразу с хитом.
1: BTS.

0: эфире новинка, которая стремительно уходит в топ, сохраняя себе в плейлист прямо сейчас. И, конечно, напоминаю про Energy Cashback, приложение, где твои рекорды превращаются в настоящие рубли. Больше 200 тысяч человек уже играют и меняют свои баллы на деньги. Поэтому залетай прямо сейчас на energyfm.ru, скачивай, играй, делись своими рекордами. И, конечно, жди от нас звонка.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.
4: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
2: Пицца-революция от пиццы Куба. Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
6: ИП Сулейманов, Шинзот, Ахтамович, Огранит, 321-366-810-46-96-98.
1: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Пожалуй, сложный вопрос, философский, я бы даже сказал. На него сразу и не ответишь. Вот, к примеру, эта работа румынской исполнительницы. Здесь девушка ответила, что нет. Не смогла она пересилить свои чувства и в итоге не устояла. Откровенно, но честно. А сейчас лови свежий выпуск новостей.
1: Привет, в эту минуту расскажу много интересного. Соцсети обсуждают новинку финских инженеров, которые придумали виртуальную сауну. Система состоит из VR-очков и куртки с встроенными термоэлектрическими элементами. Они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. В симуляторе есть даже контрастный душ. Интересное заявление сделали американские ученые. Они пришли к выводу, что обсуждение острых тем в онлайн-переписке чаще приводит к конфликтам, чем при личном общении. Голос и интонация передают эмпатию, что снижает градус напряжения, объяснили исследователям. Оливия Родриго готовится к выходу нового альбома. Накануне певица представила две свежие песни «Drop Dead» и «Begged» на телешоу «Saturday Night Live». Будущая пластинка «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» выйдет, как ожидается, 12 июня. Это была Женя Романова. Через час встретимся снова. Hey guys, I'm

0: It's Selena.
1: Реклама.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
8: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает.
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 128-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование», партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
13: Обновленный HVL M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
14: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Реклама. energyfm.ru.

этой ноте я буду с тобой прощаться. Крутой час, много хитов. Я сейчас уже полечу, наконец-то, в солнечную погоду. А мировые хиты для тебя останутся. Так что говорю тебе до завтра. Никита Громов меня зовут. Слушай Energy и чаще улыбайся. Утро.

0: на 2.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
6: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
7: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
8: Застройщик ООО «Заболдино». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
10: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
11: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Реклама.
1: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
7: energyfm.ru

0: Offenbach, miles away.
1: У этих двух людей фантазия очень хорошо работает. Они решили не только музыку нам дарить вот такого характера, но еще и название взяли от одного композитора, также из Франции. В общем, решили увековечить, и чтобы не забывали. Ну а на старте лови песню от Алекса Уоррена. Начало у этой песни просто сногсшибательное.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: дело рук человека. Ну, я к чему сейчас это все рассказываю? Оказывается, Академия Awards выкатила новость о том, что фильмы, созданные с ИИ, теперь не могут претендовать на Оскар. На монтаж и технические работы запрет не распространяется. Вот на главных героев и сценические линии. Все это как раз и идет этим самым путем. Ну, мы с тобой идем другим, музыкальным. У нас впереди много всего хорошего для нашего с тобой настроения. Впереди Teddy Swims, песня, которая называется по-романтичному «Дверь».
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк! Вот Мотопарк!
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 75-2222.
10: Эдидан Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8-30-50-426.

0: звони 516110. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Energy и Лига Героев приглашают всех любителей профессионального бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Прямо сейчас я предлагаю тебе прислать скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy, номер телефона 8-985-382-33-33. Ну и лидер дня получит два слота на участие в забеге для себя и своего боевого напарника.
1: Привет, давай расскажу, что я узнала. Популярная сеть ресторанов быстрого питания удивила пользователей соцсетей прикольной новинкой. Она выпустила держатель для картофеля фри и соуса, который позволяет удобно разместить блюдо в автомобиле. Стоит устройство всего 1 рубль, если взять что-то из меню. Почему кошки откликаются на кс-кс? Рассказали ученые. Такой сигнал выделяется из всего, что обычно говорят люди, и питомцы пытаются выяснить, откуда он взялся. Также это связано с добычей, и подобные интонации напоминают звуки грызунов. Коллеги по фильму «Дьявол носит Прада» Эмили Блант и Стэнли Тучи получили именные звезды на Голливудской аллее славы. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Поддержать их пришли супруги, а также актеры Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Это была Женя Романова. Через час вернусь со свежими новостями, а пока заходи на сайт energyfm.ru, там еще больше интересной и полезной инфы.
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Сейчас как сотрудников ищете?
17: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
18: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
21: От Вернер?
20: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
21: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
20: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
22: Подробности на сайте чижик.клаб.
23: Реклама. energyfm.ru.
24: Слушай лучшую музыку и заходи в группу Energy ВКонтакте.

0: праздничных выходных наших майских, которые стартовали. Я надеюсь, ты уже открыл дачно-шашлычный сезон. И, конечно, если отдыхать и есть что-то вкусное, то и слушай музыку Energy. Скажи свои колонки, включи Energy.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Лисян. Вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитин.

0: Первомайский. Привет тебе от Energy. Здесь Андрей Зацепин. И давай тебе расскажу, что будем слушать дальше.
1: Zayn, Die For Me.
0: Здесь Zayn затрагивает очень серьезные темы. Это тревога из-за предательства, разочарования в отношениях. В общем, тема глубокая и непростая.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: И это не просто песня, а первая строчка нашего глобального чарта. Bebe Rexha и новая музыкальная религия. Ну а то, что я тебе хочу сказать в этом часе, то, что уже совсем скоро будет у нас игра Energy Cashback, не пропусти звезду часа.
1: Эбон Холлоу.

0: утро по будням – это время, когда Роман и Даша и шоу «Джойстики 2.0» снова лезут тебе в голову с интересными темами. Но мы же все-таки хотим как лучше дать тебе высказаться. И сегодня утром был подброшен тебе интересный вопрос. А что ты постоянно путаешь? В общем, ответы собрали уже лайки в наших соцсетях. Ну а ты можешь также присоединяться к этому действию. Пожелаю тебе в этом деле удачи. И обязательно слушай и просыпайся вместе с «Джойстиками» с 7 до 10 на Energy. Это ярко, это громко. Ну и, конечно, в продолжении нашего музыкального шествия здесь на Energy для тебя песня Фарава Янка, Дэвида Гетта, Алфавиль и Эйва Макс.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
4: Застройщик УСС Болдина. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна. Наконец-то дождались.
6: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
9: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
10: И теперь доедают, причем до последней крошки.
11: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
12: ИП «Сулейманов», Шензо, Тахтамович, Огранник, 321-366-810-46-96-8.
1: Реклама.
13: On Energy. 250-470. 250-470.

0: вечер понедельника еще ярче, еще интереснее. Это я предлагаю тебе стать победителем в игре Energy Cashback. Так вот, если ты играешь в нашу игру и в ближайшее время наш Energy Cashback выберет тебя, то назови звезду часа Кэти Перри, и тогда у тебя будет улов в 10 раз больше денег. Energy
1: News. Привет и прикольные новости для тебя прямо сейчас. Новое исследование показало, что женщины любого возраста используют смартфон чаще мужчин. При этом система ценностей у зумеров и миллениалов примерно одинаковая. Популярные у представителей поколений электронная почта, соцсети и музыка. Настолки повышают самооценку, рассказали американские социологи. Опыт, пережитый внутри игры, просачивается наружу. Юзер учится заботиться о персонаже, проводит его через победы, сложные решения, прощает за ошибки и после применяет те же навыки к себе. А постоянная гостья Мэтт Гала, актриса Зендея, в этом году пропустит бал Института костюма. Событие состоится этой ночью, и мы обязательно расскажем тебе о нем в завтрашних новостях. Тема мероприятия «Мода – это искусство», в числе приглашенных Сабрина Карпентер и Зои Кравиц. С тобой была Женя Романова. Пока у меня все. Тебе отличного настроения и крутейших новостей.
2: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
13: Реклама.
14: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Наша любимая игра запущена. Любимая, потому что денежная. И прямо сегодня, прямо сейчас хотелось бы, чтобы у нас все-таки игра состоялась. И именно ты забрал деньги, умноженные на 10. Ну а сейчас об условиях. Уже более 200 тысяч игроков скачали нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback, набирают баллы, слушают нас и ждут нашего звонка. Если ты среди них, то мы готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. Ну а если ты назовешь звезду часа, мы умножим твой выигрыш в 10 раз. Но благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Прямо сейчас в дело врывается наш Energy Cashbot. Он-то и определит, с кем мы будем играть. Итак, Cashbot, просыпайся.
2: Игрок выбран.
1: Голова у него большая, голова у него красная. В глазах у него цифры загорелись. Это цифры 9966. На эти цифры заканчивается номер телефона одного человека. Его зовут Дмитрий Молчанов. Он из города Калининград. Дима у нас набил не великую сумму, но все-таки сумму. 753 балла. За 25 минут у нас Дима справился с этим заданием непростым. Мог бы больше, но на что способен. Прямо сейчас звоню в Калининград и хочу познакомиться с Димой поближе. Гудок пошел, номер набирается. 25 минут, 753 балла. За 50 минут бы у нас Дима смог бы набрать 1500 баллов. Но если в следующий раз вновь выберет Energy Cashbot Диму, то я думаю, что он обновит свой рекорд и вновь сможет быть в игре. Итак, Дима Молчанов из города Калининград. Славный город. Сейчас там времени, я думаю, нормально. Не спит он точно. Делами, наверное, уже рабочими не занимается. Слушает Energy. Ну и, конечно, сможет ответить на вопрос, кто звезда этого часа на Energy. Ответит верно, получит 7530 рублей. Дима, выходи на связь. Все понятно.
3: Звонок был перенаправлен.
1: Дима, наверное, какие-то важные дела, важную миссию выполняет. Спасибо тебе, в общем, Дима. Деньги остаются в нашей Energy казне. Достанутся обязательно кому-то другому. Либо, опять же, тебе, если ты поставишь новый рекорд. Ну, а если ты, дорогой слушатель Energy, еще не с нами, еще не в игре, то давай к нам. Потому как есть еще у нас подсказка от нашего спонсора Газпромбанка. Он-то тебя точно выведет на чистую воду. И ты сможешь легко ответить на вопрос, кто звезда этого часа. Слушай Energy, получай кэшбэк. Energy Cashback.

0: эфир Радио Энерджи. Пусть дома будет чуть больше лучшей музыки. Пожелаю тебе тепла, добра, ну и, конечно, с нами те самые майские.
1: Реклама. Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
3: Девочки!

0: звони 51-61-10. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.

0: голубые капли от красных глаз. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Реклама. energyfm.ru.

0: Прием, это Radio Energy. И именно здесь звучат только лучшие мировые хиты. Давай проверим их наличие. Меня зовут Андрей Зацепин. Тебе большой привет.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.
0: Когда ты в дороге, они думают о тебе. Когда ты дома, они думают о тебе. Когда ты просто отдыхаешь и чилишь, они, в общем, тоже продолжают думать о тебе. Это Sony Federa. Классный трек, мой любимый. Ну, а также уже совсем скоро небольшое, скажем так, лирическое отступление. Успокоим твою нервную систему.
1: Rocks XT. Paid to exist.

0: Еще одно красивое произведение прямо по курсу у нас. Это у нас Дженнифер Лопес и тот самый известный француз всему миру Дэвид Гетта.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: яркого, чтобы на все хватило тебе до конца этой рабочей недели. А потом уже будет еще одна неделя. А она у нас уже будет короткая, поэтому есть к чему стремиться. А самое главное, живем здесь и сейчас и наслаждаемся лучшей музыкой Energy. Я Андрей Зацепин, как раз для тебя подготовил кое-что интересное. У нас впереди Боб Синклер, для тех, кто в дороге, One Republic, для тех, кто влюблен. Ну и Сабрина Карпентер, кто очень любит что-то красивое, а к тому же еще и жаркое. Песня «Эспрессо».
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
5: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780 рублей.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, ликбеза 3А.

0: звони 51-60-11. ООО «Социальный». Проектная информация на сайте nasa.com.rf.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: случилось очень даже приятное дело. У нас в игре Energy Cashback объявился победитель, который забрал в 10 раз больше денег, нежели набил в мобильной игре Energy Cashback. У нас Михаил из Екатеринбурга стал богаче на 17 670 рублей. Я еще раз хочу поздравить Мишу с этим уловом. И, кстати, если ты тоже хочешь денег от Energy, то обязательно играй в нашу игру, нашу денежную игру Energy Cashback. Прямая ссылка для скачки на нашем сайте energyfm.ru.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
7: Особый герой. Форма Москва. Сайт. Конечная 23.1. Курент. Чемпион. 77.4.0.59.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет». musical.ru 12+.
10: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Реклама. Energy FM.ru.

0: кстати, не песня, а настоящая аффирмация. Я получаю вознаграждение за то, что я существую, и в моем списке все есть изобилие. В общем, получаю и даю себе это получить. Это Брак 16 в эфире Energy и Paid to Exist. Красиво, да еще как. Но впереди будет еще лучше. Sony Federa, Think About Us.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
6: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
7: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
11: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

называется вот эта супер песня. Yearbooks, Graceland. Красиво, стильно, а самое главное, умиротворяюще. Хорошего тебе настроения, дорогой друг. Ну а на старте лови песню от Богдана Медведя. Это, кстати, тезка нашего продюсера Богдана Кантемирова. Богдан Медведев.

0: Это Алекс Уоррен. Кстати, 2025 год, для него это год триумфа. И под лозунгом он шел и выпустил песню «Ordinary», которая занимала первые строчки всех мировых чартов. И наш не исключение. Шикарная песня, необычная, но с виду такие приличные.
1: Реклама.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Реклама. energyfm.ru.

0: Мы с тобой этот вечер провели, как по мне, очень зачетно. Поиграли в Energy Cashback. Деньги, правда, остались у нас. Но завтра обязательно отыграемся, чтобы добавить пруфов в наше настроение. Ну, а я, Андрей Зацепин, говорю тебе пока и до завтра. Крутого тебе вечера, ну и ночи тоже. Впереди, кстати, много классных мировых хитов для настроения. Тут тебе EPT от Bruno Mars и Rosé, а также Alan Walker и Broken Strings.
1: Реклама.
2: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
3: Застройщик УСЗ Болдина. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.
9: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Реклама. Energy FM

0: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама. energyfm.ru.

средств массовой информации радиоканал «Радио Энергия ФМ», «Радио Энерджи ФМ», регистрационный номер, серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года, зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радиоканал «Радио 101.4 Тула».
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра утром в Туле ясно, без осадков и около плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и до плюс 25.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер, серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей